0: Točno je 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Александра Радович из Петних жила.

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович, Испитник жила.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.